0: ми. Шо бе номо, шап-шап еден, он на мене номо, е, више.
1: Точно е 14 часот и 30 минути.
2: Радио Бубамара.